0: сказати такі слова нашого українського пророка Тараса Григоровича. Я дуже люблю цього поета і художника, і письменника. І от які його чарівні слова, які стосуються нашої держави і всіх нас. І він пише: «І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі». І підкреслено: оновленій землі, тому що Господь не покине нас, не покине нашу землю, і ми відновимося, і знову будемо прекрасно розцвітати, і будемо, як написано в Нагорній проповіді, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. І це дійсно істинно так. І ми маємо в це вірити, і ми віримо в це, і будемо підтримувати один одного, і спілкуватися як з людьми і віруючими, і невіруючими, і надіятися на все найкраще, тому що Господь давно-давно вже все передбачив. От дуже дякую вам, амінь.
1: Дякуємо вам, Ларисо. Дуже сподобалося і записала вашу цитату, що життя з нуля починається насправді кожен день. Не тільки тоді, коли ми щось втрачаємо, а воно починається кожен день. Починається таке оновлення. Господь дає нове життя, дає новий подих. Але як нам не триматися за оце старе? Як нам не жалкувати? Як нам не плакати? Як нам не жаліти себе? Ще з нами є пані Тетяна. Вітаємо вас в ефірі.
2: Доєднуюсь до теми, дуже з Ларисою згодна тим, що обновлення починається кожного дня. Але хочу нагадати, що треба мати позитивний настрій і більш казати про те, що істина чесна, справедлива, чиста, тому що зараз вже не 22-й год, і не треба говорити, що там так і сяк, все хорошо. Еще одно слово хочу параллельно сказать: обновиться, обнулиться. То есть нам иногда такая пустота приходит, и вот мы обнулились, и тоді починаємо будувати щось нове. На старому нове ми не збудуємо. У мене теж були там різні обставини, коли приходилось з нуля починати. Я хочу сказати те, що нове мышление, новые поступки. То есть для того, чтобы обнулиться, совет вот там нужно сестре дать, надо признать себя, что ты был неправ. И тогда приходит, потому что проблемы, да, есть объективные, там дом разрушенный, все, там ты не виноват. Но если вот проблемы, я хочу повернуть духовное русло, что если какие-то проблемы вот такие, может быть, ты что-то сделал не прав. Признай себя виновным. И вот это обнуление, оно потом дает такое облегчение, становится сразу легче, намного. И приходит решение всех проблем. Вот я на себе это испытала. Ну, понятно, пребывать в слове и так далее. Я хочу коротко прочитать одно стихотворение. Алёша Дунаев в Одесской семинарии учился, там многие его знают по интернету, ДЦП, и он был призван там инвалидом, совсем инвалидом, и Бог дал ему стихи. И вот такие верши. «Ценней и выразительней искусство, опрятность, привлекательность души, когда умело выражаем чувства, и глупым пустословием не грешим, когда шаги осмысленны и с верой, и тишина господствует внутри, когда в делах шагает совесть первой, а не желание скачет впереди. И вот главное, когда хватает сил остановиться, обнулиться, и смело Господу сказать «прости», когда умеем сердцем обновиться, а также изменить свои пути, когда и в вере, и в любви искусны, и не прельщает дьявольский обман, цени и выразительные искусства поступками написанный роман. То есть Господь начистил себе народ особенный, ревностный к добрым делам. И когда мы будем добрые дела творить, то это и есть обновление, обновление. Ну, ось те, що я хотіла сказати. Дякую.
1: Дякуємо, Тетяно. Чудовий вірш. І він по темі. Коротко, позитивний настрій. Обнулитися. У мене нещодавно це на стіні написано було. Обнулитися. І на старому нове не побудуєш. І бути чесними із собою.
3: Вітаю вас.
1: Да, вітаємо вас.
3: Віктор, я скажу так, що я согласен з тими, хто говорив перед этим, що обновлення починається на кожен день, тому що от всі дні написані для нас, назначені всі дні. А обновлення начинается с того, что нужно обновиться обновлением ума. То есть уже по-другому мыслить, по-другому строить. Потому что, допустим, что-то разрушено, допустим, там пришли испытания какие-то, где-то дождь налил, где-то ветер, где-то еще что-то, что-то крушение произошло. Где-то что-то, может быть, неправильно строили, или разные обстоятельства бывают. Но не суть в этом. Суть в том, что вот как обновляться. Потому что ошибки есть у каждого, и написано, кто смотрит погрешности свои. И здесь, в общем-то, не осуждение, осуждения никакого нету, просто есть совет, как это сделать. И Господь говорит о том, что вот Он дал нам благодать прежде создания мира. То есть благодать в чем? Чистое сердце. То есть ребенок, он уже имеет это чистое сердце, и он готов к тому, чтобы принимать что-то новое каждый день. Вот Иисус Христос говорил, блаженны нищие духом. То есть они готовы принимать. Не так, что вот мы уже там все знаем, достигли, вот уже нечего нам рассказывать, мы тут все знаем. Нет. Вот это обновление, оно каждый день происходит. И на сегодняшний день, допустим, вот я тоже такое обновление получил, наставление. Вот приходит к Иисусу, там четверо людей несут одного. Иисус говорит, видя веру их, говорит ослабленному, прощайте все грехи. То есть у каждого человека есть свои грехи. И у каждого человека есть друзья. И когда его друзья вместе с ним, они его поддерживают, Иисус видит веру этих людей и говорит тому человеку, прощайте все грехи. То есть человек может совершать там много или мало ли, но он может быть в этом. Но Господь дает ему нечто новое. И вот принимая Божье, мы меняемся тоже. Мы можем так же само прощать других людей. И по-другому начинаем воспринимать других людей. То есть, да, человек может вести какую-то группу людей, они могут заблуждаться, они могут быть поступать неправильно, но у него есть друзья, и они его ведут к Иисусу. И это очень важно. Слава Богу за это.